你的身体的大衣的好灯如夜晚的地的烈晚来日和我心за рок яркен бару бра куштен хоч кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан